умнили в финал, жизнь не рассказывает. Твой экстатичный робот. Все подожди, на тебя не могу, что же? Опять дохнет.